0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Файзобод метавонед рӯи мавҷи 142 FM бишнавед.
1: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
2: Дорогие радиослушатели, в эфире новости текущего часа, у микрофона Шахзода Зоирова. В современных условиях глобализации, когда страна конкурирует за привлечение туристов не только природными достопримечательностями, но и инфраструктурой, но и культурными ценностями, особое значение приобретает вопрос использования исторического наследия в качестве национального бренда. Таджикистан, обладая традициями и праздниками с глубокими культурными корнями, имеет уникальную возможность укрепить свой имидж на международном туристическом рынке. Возрождение и развитие древних праздников таджикского народа, в том числе праздника Тиргун, тесно связано с культурой и политикой периода государственной независимости и постоянным вниманием со стороны президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. По инициативе главы государства сохранения и популяризации историко-культурного наследия нации стали одними из приоритетных направлений государственной политики. Благодаря этому были созданы благоприятные праздники изучения ценностей таджикской цивилизации и их представления на международном уровне. Праздник Тиргун, как древнее летнее торжество, имеет глубокую связь с природными стихиями, прежде всего с водой, теплом, светом и благодарностью человека природе. С точки зрения стратегии развития туризма, брендинг Тиргуна означает создание единого туристического продукта, который сможет поддерживать активное присутствие Таджикистана на мировой туристической карте в летний сезон. Тиргун может быть представлен как международный бренд с посланием «Культура воды, жизни и радости» из Таджикистана. Такая форма продвижения позволит сделать его привлекательным не только для внутренней аудитории, но и для международного сообщества. Такое сотрудничество государства и частного сектора позволит представить национальные праздники не только как культурные мероприятия, но и как конкурентоспособные туристические бренды Таджикистана на международном рынке. Именно такое взаимодействие может превратить национальные праздники из обычного культурного наследия в конкурентоспособный продукт международного туристического рынка. Сегодня председатель комитета Маджлиси Намайдагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по международным делам, общественным объединениям и информации Махмадшо Гулзода провел встречу с временным по временным делам Республики Беларусь Республики Таджикистан Николаем Колодкиным. В ходе встречи были рассмотрены текущие состояния и перспективы развития межпарламентских отношений с особым вниманием к расширению сотрудничества в рамках международных парламентских организаций. Также было уделено внимание повестке дня 33-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничества в Европе, который состоится 4-8 июля текущего года в городе Гааге, Королевство Нидерландов. Заместитель премьер-министра, министр

впечатлениями в книге почетных гостей. В Душанбе состоялась конференция, посвященная реализации четвертой стратегической цели Таджикистана – ускоренной индустриализации страны. Как сообщили в Национальной библиотеке Таджикистана, конференция была приурочена к 20-летию изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования. Подчеркнута важность интеграции науки, образования и производства привлечения молодежи в области техники, информационных технологий и точных наук как одного из приоритетных направлений государственной политики. В этом контексте учреждения начального и среднего профессионального образование должны стать центрами подготовки специалистов, отвечающих требованиям рынка труда. А теперь о зарубежных событиях. Apple удалила приложение ВК из App Store. Компания Apple без предварительного уведомления удалила ряд приложений ВК из магазина App Store, сообщили РБК пресс-службы российской компании. Среди недоступных для скачивания и обновления приложений оказались ВКонтакте, ВК-видео, ВК-мессенджер, ВК-музыка, ВК-знакомство, Дзен, Одноклассники. Это были главные новости к данному часу.

Лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

В истории государств и народов мира есть важные события и даты, роль и место, которое в качестве национальной ценности растет по происшествию времени и наставляет народ на путь уважения и почитания, защиты этого достояния и бесценного завоевания. Для народа Таджикистана День национального единства является из числа таких исторических и судьбоносных дат. День 27 июня 1997 года запечатлен золотыми буквами в новой истории государства Таджикистан как благословенная и судьбоносная дата, как День сплочения, примирения и провозглашения вечного единства древней нации. Поэтому его наступление мы отмечаем ежегодно с особой радостью, торжественностью и величием. Национальное единство поистине является тем великим и священным достоянием, с которого начинается прогресс и все достижения нашего государства, счастливая жизнь нашего народа. Национальное единство играет судьбоносную роль для существования нашей древней нации, наряду с родным языком и другими устоями нашей государственности.

0: Родина – это непрерывная связь между прошедшими, настоящим и грядущими поколениями. Постоянная готовность к защите ее суверенитета и достояния. Почитание доброй памяти предков, бережное отношение к историческому культурному наследию и подвижнический труд во имя устойчивого развития государства и процветания Родины. Все наши помыслы относительно дальнейшего развития Родины осуществимы лишь в условиях устойчивого мира и стабильности.
1: Мухиба Махмаджонова, доктор философских наук, профессор. В этом году мы празднуем День Единства вместе с нашим великим праздником 35-летия нашей независимости. Естественно, что эти два значимых явления в нашей жизни, в нашей политической жизни, социальной жизни, нашей международной деятельности являются как бы подведением итогов для того, что не только праздниками, праздничными событиями, но и подведением итогов тех кропотливых, тех достаточно плодотворных годов, которые прошли в период нашей независимости. И не только подведением итогов, но и как бы определением тех проектов и тех планов, которые могли бы свершиться в будущем. То есть это не только подведение итогов, но и планирование будущего нашего. Поэтому мы думаем, что День независимости – это один из тех значимых дней единения нашей нации, когда мы не только почувствовали, что единение является тем важным шагом, который предотвратит торопление нашей государственности, но и послужит будущему нашей государственности. И мы сегодня с большим удовлетворением можем говорить о том, что именно вот это чувство единства, чувство сплоченности, ради которого денно и ночно старался наш уважаемый президент, сегодня дают очень значимые плоды построения нашего общества. Мы в едином порыве и в осознании нашего единства нации и народа творим значимые дела в благоустройстве нашего государства. Мы решаем множество проблем, которые ежедневно стоят перед нашим Отечеством. Мы в едином порыве стремимся создать положительный имидж нашего государства на международном уровне. Этого добиваемся, поскольку сегодня к нашей нации выражается очень хорошее уважение на международном уровне. Мы славны уже не просто как народ, который преодолел многие сложности построения собственной независимости, но и признаны на международном уровне как народ, представивший на международном уровне многие положительные инициативы, связанные не только с благоустройством и обустройством своего государства, но и на мировом уровне, поставившим вопросы дипломатии воды, дипломатии экологии и многими другими, которых уже насчитывается более 11 международных инициатив, предложенными нашим президентом на уровне народной политики. Мы гордимся нашим спокойствием, нашей независимостью. Мы очень ценим вклад нашего президента в построение независимого государства. И мы, таджикистанцы, намерены укреплять наше единство, нашу независимость, передавая новому поколению уже обустроенное и спокойное, и единое государство, строящее демократию на своем независимом пространстве.

За короткий период 29 лет нормализовалось состояние в экономической и социальной отрасли. Были созданы необходимые условия для деятельности инфраструктур в сфере транспорта, связи, энергетики, образования, здравоохранения и культуры. Также в рамках реализации социальных проектов в результате финансовой поддержки сельскохозяйственной сферы производство сельхозпродуктов в стране намного увеличилось, за счет чего появились тысячи новых рабочих мест, повысился уровень жизни населения. В настоящее время наш родной Таджикистан в обстановке мира, стабильности и национального единства твердой поступью идет навстречу своему еще более светлому будущему.

0: Принятые планы и программы правительства во имя национального развития, объединяющие сегодняшний и завтрашний день нации и государства, общими созидательными усилиями жителей Таджикистана находят последовательное осуществление. Следует особо отметить, что граждане страны самоотверженно трудятся для достойной встречи нашего великого священного национального праздника – 35-летия государственной независимости. То есть в процессе благоустройства нашей любимой Родины сегодня все больше возрастает патриотический вклад жителей страны, будь то стар или млад, предпринимателей и бизнесменов, меценатов и зарубежных соотечественников.
1: Абдурашитов Фузил, заместитель директора Института истории, археологии и этнографии Академии наук Республики Таджикистан. Социально-экономической жизни таджикского народа одним из важных достижений является национальное согласие. Трудно, что ежегодно мы отмечаем это как один из наших достижений для консолидации таджикского народа. Но я бы хотел остановиться о значении национального согласия на современном этапе уже социально-экономической, культурно-политической жизни Таджикистана. Главное достижение, на наш взгляд, это исторический опыт в плане использования метода достижения национального согласия. Вот что происходит сейчас в регионе и в мире вообще. Вопросы мироустройства сейчас в глобальном масштабе и стали сейчас очень непредсказуемыми. А в 21 век, к сожалению, мир вступил в глобализационные процессы, породили новых проблем наряду с достижением, наряду с решением проблем для человечества. К сожалению, в плане геополитики и геоэкономика, они породили новых проблем для человечества. Возникли новые точки противостояния. Это в арабских странах. Вот этот исторический опыт достижения национального согласия можно было использовать, конечно же, в Афганистане, который уже многие десятилетия, уже веками идут гражданские противоборства, борьба кланов за власть, за территорию. Отсутствует гражданское согласие, когда идет ожесточенная борьба за власть. Здесь нужно отметить роль руководителя, который находит в себе силу, поговорит, обсуждает насущные проблемы и быть решительным. Этот опыт, конечно же, этот опыт востребован. Мы пришли еще к главной нашей идее. Это идея национального согласия в Таджикистане. Душанбе, столица Таджикистана, в последнее время уже стала центром геополитических событий, например, встреч, площадкой для политических решений, политических, экономических, культурно-гуманитарных вопросов. Это означает, что уже мировым сообществом уже признано, что в Таджикистане это стабильное государство и развивается по собственной модели экономики. В вопросах интеграции Таджикистан активно выполняет свою миссию, например, и в рамках международных организаций, международных институтов, стабильно выполняет свои обязанности Таджикистан. Вот это еще раз подтверждает его авторитет на международной арене.

0: Уважаемые слушатели, каждый из нас должен всегда помнить об одной важной мысли, а именно о том, что важнейшим условием счастья человека является жизнь на благоустроенной родине под чистым мирным небом. Если в стране царят мир и спокойствие, политическая стабильность, обеспечена сплоченность нации, национальное единство, то притворяются все добрые цели и помыслы, планы и программы, постепенно устраняются все социально-экономические трудности. Только в этом случае мы сможем устойчиво продолжить строительство демократического, правового, светского государства, что по политической воле народа Таджикистана мы обозначили своей высшей целью и создать для жителей страны достойные и благоприятные условия жизни. Целью правительства страны является путем создания благоприятных условий для обучения и воспитания, а также подготовки специалистов в вузах страны из числа способных девушек и юношей из отдаленных горных районов, согласно президентским квотам, решить проблему нехватки кадров и тем самым повысить уровень образованности населения. О значении и месте Дня Единства говорит Зарина Диноршоева, доктор философских наук.
1: На мой взгляд, День национального единства – это самый значимый день, самый значимый праздник в жизни таджикского народа. Почему? Во-первых, это день, который ознаменовал мирное существование нашей нации, нашего государства. Это день, когда разъединенные группы общности, они в итоге пришли к согласию, и при этом укрепилась таджикская нация, таджикская идентичность, таджикское самосознание, историческая память возвращена народу. Поэтому это весьма величайший праздник для нашего народа. Естественно, необходимо сказать, что все это было достигнуто благодаря усилиям нашего лидера нации, нашего президента Эмомали Рахмона. Потому что историческая значимость его роли в достижении этого единства, она просто не может быть поставлена под сомнение. Здесь настолько однозначно мы можем говорить о том, что если бы не его усилия, мы даже не можем представить, к чему бы пришла наша нация, наш народ и наше государство. С другой стороны, хочу сказать, что, конечно, это единство, оно достигнуто, но его нужно еще и поддерживать. Его нужно поддерживать. Почему? Потому что мы понимаем, что существуют различные внешние угрозы, которые в современном глобализационном мире очень активизировались. Поэтому вот эту достигнутую, такую вот значимую для нас победу в виде единения народа, ее нужно постоянно сохранять. Сохранение национального единства, опять же, великую роль играет лидер, потому что постоянное его обращение к народу, к нации, постоянная его забота о народе, призывы к народу, это вот все дает народу понять, что люди имеют ту ось, тот фундамент, который крепко держит народ вот в единстве. Поэтому мы сейчас должны приложить все усилия для того, чтобы сохранить наше единство, укреплять его и развивать дальше.

Безусловно, национальное примирение у нас является великим и беспрецедентным достижением новейшей истории древней таджикской нации. Национальное единство – это не только основа спокойствия и стабильности общества, но и гарантия развития государства и благоденствия народа. Мы это сегодня имеем, но еще нужен многолетний неустанный труд, чтобы Таджикистан стал в один ряд с развитыми демократическими странами мира. Мы еще должны преодолеть немало трудностей, которые имеются в нашей жизни. Но я полон уверенности, отметил наш президент и лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, что сообща мы завершим все дела и при всенародной поддержке усилиями своих энергичных и компетентных кадров будем умножать достижения любимой Родины. Для этого каждый из нас должен вознести в своей душе, помыслах и деяниях светлое чувство единения и бороться за его дальнейшее утверждение, ценить как бесценный дар.

На сегодняшний день все стремления, стратегические планы и цели правительства направлены на создание достойных условий жизни для каждого жителя страны. Предметом гордости является то, что наш честный, славный народ с твердой волей и намерениями для выполнения этих целей проделал достойную работу, достиг заметных успехов под знаменем нашего суверенного государства в направлении созидания и процветания. Важным историческим событием является полное решение приграничных вопросов, нерешенных в течение более 100 последних лет между двумя республиками – Таджикистаном и Кыргызстаном, посредством подписания договора об определении государственных пограничных линий. Также главами государств были подписаны договоры между Республикой Таджикистан, Республикой Кыргызстан и Республикой Узбекистан о точке стыка государственных границ трех стран и Худжанская декларация о вечной дружбе, что создает прочную юридическую основу для развития региона и дальнейшего плодотворного сотрудничества.

В 2025 году Республика Таджикистан в рамках своих мировых инициатив во имя осуществления резолюции Организации Объединенных Наций по Международному году сохранения ледников председательствовал на первой международной конференции высокого уровня по сохранению ледников. По другой инициативе нашей страны была принята специальная резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций под названием «Роль искусственного интеллекта для создания новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии». Добавок к этому включение в реестр мирового наследия ЮНЕСКО памятников культурного наследия древнего Хуталя на 47-й сессии Комитета мирового наследия в городе Париже является свидетельством признания инициатив Таджикистана. Еще одним предметом гордости является то, что 12 декабря прошлого года по инициативе Республики Таджикистан была принята резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об объявлении 2027 года Международным годом правового просвещения. Признание этой инициативы является выражением признания и поддержки мировым сообществом созидательных инициатив Таджикистана по актуальным вопросам глобальной повестки.

течение последних 10 лет, то есть период реализации двух краткосрочных программ страны, которая охватывает поэтапные периоды осуществления национальной стратегии развития до 2030 года во имя достижения стратегических целей, повышения уровня и улучшения качества жизни населения было осуществлено много важных и эффективных мер. В результате объем валового внутреннего продукта увеличился в 3,4 раза, а темпы развития национальной экономики ежегодно в среднем увеличились на 7,6%. Для обеспечения социально-экономического развития страны в этот период за счет всех источников финансирования было направлено более 670 миллиардов сомони, в том числе 159 миллиардов сомони зарубежного капитала. Население страны с 8,5 миллионов жителей в 2015 году выросло до 10,7 миллионов жителей в 2025 году, то есть увеличилось на 26%, а показатель долгожительства населения 70 лет достиг до 77. В этот период уровень бедности снизился до 19%. В 2025 году была принята среднесрочная программа развития страны на 2026 как конечный период национальной стратегии развития до 2030 года.

0: своевременное и качественное ее осуществление позволит в течение 5 будущих лет увеличить объем валового внутреннего продукта в 2 раза, снизить уровень бедности до 10% и увеличить долю средних слоев населения до 50%. С целью достижения одной из национальных стратегических целей – ускоренной индустриализации страны в период ее реализации 2019-2025 годы, то есть за последние 7 лет построены и сданы в эксплуатацию более 2500 промышленных предприятий с организацией более 87 тысяч рабочих мест. Только в 2025 году к деятельности приступили 400 производственных предприятий. В течение минувших 10 лет в сферу энергетики страны было инвестировано 60 миллиардов сомони, в результате чего производственные мощности электроэнергии возросли в объеме 1017 мегаватт. Только за счет реконструкции и обновления действующих электростанций производственные мощности возросли на 200 мегаватт. Правительство страны посредством использования всех ресурсов и возможностей регулярно продолжает строительство гидроэлектростанции «Рагун». В настоящее время на данном объекте осуществляет деятельность 18 600 строителей и инженерно-технических специалистов, а количество техники, то есть машин и механизмов, составляет более 3900 единиц. Для ускоренного продолжения строительных работ на станции в текущем году за счет государственного бюджета было выделено более 9 миллиардов сомони. Но до сегодняшнего дня на станции выполнено почти 60% строительных работ. Далее. Для улучшения состояния автомобильных дорог и магистралей, превращения Таджикистана в транзитную страну, в настоящее время продолжается реализация 16 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 11 миллиардов 300 миллионов сомони. В рамках упомянутых проектов в эксплуатацию были сданы 236 километров автомобильных дорог и другие автодорожные объекты в соответствии с международными требованиями на общую сумму 5,4 миллиарда сомони. К упомянутым объектам относится дорога Обигаром-Нурабад-Рагун общей протяженностью 87 километров, 109 километров дороги Калай-Хум-Ванч, 40 километров международных дорог в Сагдийской области, 30 больших и малых мостов, 5 туннелей и 6 противоловинных коридоров протяженностью 13 километров. В настоящее время продолжается строительство 50 километров международной дороги Дангара-Гулистон, 33 километров дороги Гулистон-Фархор и еще 12 километров международных дорог в Сагдийской области на общую сумму 2 миллиарда сомани. В 2025 году началось строительство крупнейшего моста в стране через плотину гидроэлектростанции «Рагун» протяженностью 920 метров и трех автомобильных мостов протяженностью 368 метров, общая сумма которых составляет 900 миллионов сомани. В 2026 году началось строительство и обновление 300 километров международных и республиканских автомобильных дорог на общую сумму 3 миллиарда сомуней. К ним относятся дороги Вагдад-Обигарм – 70 километров, Гулистон-Куляб – 33 километра, Харок-Рошт-Кала – 39 километров, Мургаб-Кульма – 67 километров, Баджион-Сарихосор – 55 километров, Хистеварс, Канибадам, Арка – 10 километров, 11 километров объездной дороги Куляба и 5 автомобильных мостов на дороге Лавиджар-Сангвор. Известный политолог Абдулло Рахнамо о значении дорог в единстве.
1: Что касается дорог, их значения, они имеют очень важное значение, которое можно рассмотреть и с экономической точки зрения, и с политической точки зрения, и со стратегической точки зрения. Поэтому, говоря о дорогах, мы должны рассмотреть их значение комплекс. Мы очень рады, что за годы независимости в Таджикистане были построены очень много дорог, туннелей, мостов. За это время значение политики президента Республики Таджикистан, который акцентировал именно на построении дорог, доказала свою значимость и необходимость. Я помню, что в начале этого процесса многие ставили вопрос, что дороги, мосты и туннели – это очень дорогостоящие объекты, и когда в обществе существуют другие социальные проблемы, зачем строить такие дорогостоящие объекты? Когда строилась дорога от участка Шкеф-Зигар, это между Шурабадом и Дарвазом, который объединяет Горно-Бадахшанскую автономную область с Душанбе. И протестовали, или что каждый километр этой дороги стоит более миллиона долларов. Но надо подходить к этому вопросу не только именно с экономической точки зрения, потому что можно сказать, что эти дороги одновременно с тем, что выполняют именно коммуникационную, экономическую, торговую, транспортную роль, но они играют очень большую роль в формировании нашей нации, наложении живых человеческих связей между различными частями населения страны. И государства, которые не имеют доступа к своим различным частям в течение 6 месяцев, 7-8 месяцев в осенне-зимний и весенний период, не может формироваться как единое полноценное государство. Поэтому сейчас мы осознаем, что за этой политикой стояла не только экономическая, коммуникационная, транспортная цель, но стоял такой очень сильная политическая идея о национальном единстве. Потому что национальное единство как политический акт, если у национального единства не будет надлежащая инфраструктура, она остается только политической идеей. Поэтому дороги, которые строились за годы независимости, которые теперь круглогодично соединяют все части республики, это один из самых важных основ нашей не только независимости, но и внутренней единства. Вот это значение дорог, именно в этом аспекте надо обратить особое внимание. И сегодня вот за короткое время можем посетить и Ходжан, и Харок, и Хатлонскую область, и Мурашскую долину. Вот эти 4-5 основных частей нашей страны круглогодично соединены. И вот это восторжествование именно нашего единства, которое воплощается именно в территориальном значении, в значении живого связа всего населения. То есть можно сказать, что эти дороги вот играют роль терии в живом организме нашей нации. Так. И другой такой стратегический аспект проблемы – это значение этих дорог для выхода из коммуникационного тупика. У нас одновременно свободный выход на современном уровне. Через Рашскую долину мы можем выходить в Киргизстан. Через Мургаб мы выходим в Киргизстан и в Китай. Через южные ворота у нас свободный выход в Афганистан и в основной внешний мир. Через запад у нас выход через Узбекистан. Через север тоже Узбекистан, Киргизстан. То есть со всех сторон страна, она теперь имеет доступ ко всему региону. И это не только экономический вопрос, но это и политический. И стратегический вопрос – это вопрос государственной независимости Республики Таджикистан. Это вопрос продовольственной безопасности, которая никогда не может быть с считаться второстепенным. Поэтому я считаю, что вопрос дорог, если опять вернемся к тому, что сказали в начале, это и вопрос политики, и вопрос национального единства, и вопрос государственной независимости, конечно, вопрос экономики, торговли и коммуникации.

Пробуждение исторической памяти играет важную роль в укреплении национального чувства граждан, особенно молодежи, которая является будущим нации и государства. Мы всегда уделяем огромное внимание данному вопросу. За последние 10 лет построили и сдали в эксплуатацию 150 объектов сферы культуры, отремонтировали и модернизировали 350 других объектов. Кроме того, в столице страны, в городе Душанбе, возводится крупнейший объект сферы – Национальный театр со всеми современными условиями, что является подарком правительства страны деятелям культуры и искусства в год празднования 35-летия государственной независимости. Историческое культурное наследие является паспортом древнего таджикского народа. И стараниями нашей страны 11 культурных памятников старины древнего Хуталя в районах Джалулидина-Балхи, Дангара, Восе, Фархор и Ховалин Хатлонской области были включены во Всемирный реестр ЮНЕСКО. В этом контексте принятие ЮНЕСКО резолюции по признанию города Пинджикента как всемирного города ремесленничества по изготовлению сюзане и празднованию 1050-летия Роби и Балхи в 2026-27 годах является доказательством особого места культурной и духовной ценности таджиков в общемировой цивилизации. Кроме того, регулирование мероприятия под названием «Декларация Куруша» – начальная декларация разноязычных культурных прав. Первая декларация человечества является предметом гордости нашей славной арийской нации. На этом фоне необходимо для сохранения материальных и нематериальных ценностей целенаправленно продолжать достойно представлять их на международной арене. Общеизвестно, что таджики являются одной из культурных и цивилизованных наций. Предметом гордости является тот факт, что наши выдающиеся предки, то есть арийцы, оставили в наследство мировому сообществу язык и культуру, науку и искусство, богатые гуманистические обряды и традиции, в том числе Навруз, а также передовые традиции государственности, то есть вечную цивилизацию и культуру. Мы обязаны наряду с гордостью также обладать уникальным наследием наших предков, изучать и продолжать его, более того, передавать наследство будущим поколениям в качестве бесценного сокровища духовности. Мы должны гордиться, что наши мудрые предки, как великую гуманную ценность, избрали следующее изречение – добрые помыслы, добрая речь и добрые поступки. Поистине, Навруз, который получил международный статус, Мехргон, Сада и Тиргон, которые олицетворяют гуманистические идеи, прославляющие природу, традиции, государственности наших предков-арийцев, сыгравших значительную роль в истории человечества, составляют основу сущности и духа нас, таджиков. Поэтому правительству и исполнительному органу государственной власти города Душанбе было поручено принять меры по образованию в столице страны городе Душанбе – Конуна, то есть центра арийской цивилизации. Также, принимая во внимание вечную философию и мудрость арийского Нового года, то есть Навруза, гуманистические традиции и обряды, их использование в деле воспитания подрастающего поколения в городе Душанбе, было поручено образовать международный центр Навруза.

0: Послушаем Санабарбану Вахидову, профессора Национальной академии наук Республики Таджикистан.
1: Когда мы начинаем взглянуть в зеркало истории, новой истории Таджикистана, лично мне кажется, что этот День Единства – это очень ответственный день не только для всего таджикского народа. Это как бы День Единства определяет, как мы дальше будем жить, какие вспомним наши трагические дни, которые мы пережили. Только благодаря стараниям нашего лидера, основоположника мира и согласия Имамали Рахмона и со всем таджикским народом мы могли достичь, пришли к единому согласию. И последовательное продвижение идеи мира позволили Таджикистану за сравнительно короткий исторический путь обрести высокий авторитет не только в региональном, но и на международных уровнях. На сегодняшний день уроки мира и единство таджикского народа изучают в других странах мира. В нашем геополитическом меняющемся мире в других странах неспокойны, идут войны. И поэтому мир для нас – это как зеницу ока. Мы должны сохранить этот мир. И мы должны ценить каждую минуту, каждое пройденное наше время, историческое время, которое мы с вами на сегодняшний живем. И с самого начала нашей независимости и Дня Единства Таджикистан выбрал политику открытых дверей. На сегодняшний день мы имеем дипломатические отношения со 185 странами мира. Поэтому я думаю, что благодаря мудрой политике нашего президента развивается мир. Я думаю, что не зря из высокой трибуны Организации Объединенной Нации было вручено нашему президенту премию мира. Я думаю, что это не только гордость всего народа. Я бы сказала, что это гордость других стран также. Потому что я думаю, что особый вклад уважаемого Имамали Рахмона за восстановление мира и согласия в Таджикистане огромный. Потому что по сей день уроки мира таджикской дипломатии изучают в других странах.

Мы, таджики, исторически являемся культурным, миролюбивым и миросозидательным народом. В наши дни опыт примирения таджиков изучается и одобряется мировым сообществом и признан. В качестве редкого явления культуры миролюбия. Именно поэтому сегодня мировое сообщество положительно встречает инициативы Таджикистана по решению важных региональных и мировых проблем. Все это свидетельствует об авторитете и роли соглашения таджиков о мире. Наш пройденный путь на протяжении почти 35 лет наглядно показал, что славный народ Таджикистана способен совершать великие дела, искренне любит свою родину и всегда готов к защите независимости, свободы и земли предков.

Каждый из нас должен осознать, что мы сами являемся хозяевами своей Родины. И дело обеспечения счастливой и благополучной жизни родного Таджикистана также в наших собственных руках. Искренняя любовь к Родине, нашему райскому краю – это сыновий и человеческий долг каждого из нас.

Уважаемые слушатели, мы от всей души поздравляем вас с этим замечательным праздником – Днем национального единства. Пусть единство царит в ваших домах и семьях, царит в наших душах и на нашей любимой родине под названием Таджикистан. Уважаемые слушатели, это был праздничный выпуск программы «ЛИК. Литература, искусство, культура». С вами была я, Мэтта Варина Мунджо.